Тоже пойду дальше, а? Тоже. Собачку. Вот жена у них на дебатах. Наша власть.